груды шелковой меледи. Но я не леди, я непробиваемая сталь передо мной. Вроде бы брутал, его запал равен нулю, и он устал, лил просто пьянь.

0: груды шелковой, миледи. Но я не леди, я непробиваемая сталь. Передо мной вроде бы брутал, его запал равен нулю, и он устал. Лил просто пьяй.
1: Estás escoitando Radio Piratona, desta volta dende Argalab, 106.1 da FM.

Всем тем, кто ходит, всем тем, кто приходит, но в памяти дружбу все же находит. Всем тем, кто ценит друзей, всем тем, кто